0: größten Hits des Ostens.
1: Nur hier auf Antenne Ostalgie.
0: Weil's zu uns gehört.
1: Antenne Ostalgie.
2: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три.